0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди, возможно, гроза и до 15 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

сердца любимого тихим движением гасит свет. В нежных объятиях тает и плавится слово «нет». Белый скульптур.

0: часах 7:29, четверг, 28 мая. Народный календарь называет этот день пахом теплый. В старину этот день был последним удачным сроком, чтобы завершить все посевные работы. Главная народная мудрость: пришел пахом, запахло теплом. Очень будем надеяться, что уже начнутся теплые деньки. Главное, не забудьте сегодня навести порядок в делах, а то по приметам в кошельке будет пусто. Я Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM, и вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро Артик и Асти.
1: Девочка, танцуй, все пройдет так скоро. Разгоняй тоску, он того не столь.
0: Перед этим послушаем Fool's Garden. Ну а раньше всех братья Гримм.
2: Простая история, где только лишь ты и я.
0: Ну а прямо сейчас дорожная информация.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
3: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: FM.
1: Всем 42. Среда, 28 мая. По народному календарю Пахом теплый. Впереди выходные, а значит, самое время вспомнить, что говорят бывалые рыбаки. На Пахома щука берет до 9, а потом уходит на глубину. Если дуб распустился, карась идет на хлеб, а если береза – на опарыша. А если вы сейчас слушаете радио, значит, вы еще не на рыбалке, но мысленно уже там. На связи Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM, и сейчас музыка для тех, кто умеет ждать. Совсем скоро Артик и Асти, перед этим ждем Fool's Garden, ну а раньше всех Денис Майданов. Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой мы узнаем, как выбрать здоровую и спелую дыню. Михаил Громов расскажет подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске уже появились местами скопления автомобилей на Московском проспекте и на улице Смоленского пересечения с Правды. В Минске пробка на Партизанском проспекте от МКАД до Ангарской.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас-ФМ.
2: Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу, как выбрать по-настоящему здоровую, спелую и ароматную дыню. А еще вы узнаете, почему в магазинах и на рынках самые качественные плоды.
0: «Здоровый день».
2: Дыня – ароматное летнее лакомство. Кроме нежной и сладкой мякоти, она обладает богатым витаминным составом. Дыню можно смело назвать своего рода природной аптечкой. Конечно, от болезни она не вылечит, а вот укрепить организм перед осенне-зимним сезоном легко. В первую очередь она выступает как натуральное очищающее средство. За это отвечают клетчатка и пектины. Они выводят токсины и шлаки, а еще снижают количество холестерина в крови, за счет чего улучшается кровообращение. К слову, специалисты называют пектины санитаром нашего организма за уникальную способность выводить из организма радиацию и тяжелые металлы, при этом не нарушая полезную микрофлору желудочно-кишечного тракта. Однако в отдельных случаях такая вкусная и ароматная дыня может оказаться не самой полезной. Чтобы выбрать действительно качественный продукт, достаточно соблюдать пару простых правил. Во-первых, не верьте ярким заголовкам, которые пишут продавцы рядом с ценниками. Спелость дыни определяется не словами «обалденная», «суперсладкая» или «мегавкусная». Узнать, насколько спелый перед вами плод, можно при помощи обычных похлопываний. В отличие от арбуза, дыня не должна звенеть. Дело в том, что у созревшего плода семечки немного отходят от мякоти, из-за этого звук получается слегка приглушенным. Во-вторых, если при нажатии остается вмятина, плод перезрел. А если дыня слишком твердая, ее сорвали раньше срока. В-третьих, принюхайтесь. Спелая и здоровая дыня должна пахнуть, как ни странно, дыней. Если вы чувствуете запах травы, то перед вами плод, который, скорее всего, созревал под воздействием химикатов. Ну и напоследок, ни в коем случае не покупайте дыни вдоль дорог. Плоды тыквенных культур легко впитывают тяжелые металлы, которые выбрасывают проезжающие машины. Кроме того, продавцу таких дынь, скорее всего, не выдали разрешение для торговли на рынке, как раз-таки из-за превышения количества вредных веществ в составе продукта. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Здоровый день. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

На часах почти 8, сегодня 28 мая, четверг. Вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Егорова. Впереди у нас свежие новости, что случилось в мире, пока мы спали, узнаем буквально через несколько секунд. Ну а пока ждем Ольгу Березовик, расскажу, кого послушаем совсем скоро. Это будет Максим. Научусь ли

0: Ну а раньше всех Александр Шевченко.
1: А что еще, если не это?
0: Всех ждем сразу после выпуска новостей, но прямо сейчас дорожная информация.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, пробки уже в Могилеве. На Челюскинцев и Днепровском спуске от Заводской до Болдина, на проспекте Мира от Пелагеевского сквера до Первомайской. В Витебске затруднено движение на улице Буденного, пересечения с Кирова, на Замковой и проспекте Фрунзе у пересечения с Ленина. В Минске придется задержаться на Кабушкина от машиностроителей до Партизанского проспекта, на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной.
2: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. Что нового нам расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу, кого сегодня поздравил президент, о выставке «Под открытым небом».
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и народ этой страны с Днем независимости сегодня, пишет Белта. Глава государства подтвердил твердую заинтересованность Минска в продвижении стратегического белорусско-азербайджанского партнерства. Президент убежден, что двусторонние регулярные встречи, активный доверительный диалог, а также системная работа будут неизменно способствовать успешной реализации проектов и формированию новых инициатив. Бесплатную юридическую помощь окажут в столице сегодня, пишут Минск Новости. Обратиться могут все желающие. Специалисты ответят на вопросы по трудовому законодательству, семейному, пенсионному и жилищному праву. Кроме того, на приемах будут и представители прокуратуры, которые помогут решить возникающие вопросы. Но адреса для консультации и время работы юристов можно найти на сайте Минского городского объединения профсоюзов. Начальник управления территориальной обороны проведет прямую телефонную линию уже в эту субботу. Номер 8017-297-1022. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра и до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Выставку картин «Под открытым небом» представят в столице сегодня, пишут Минск Новости. На работы передают тему женственности в разных художественных интонациях. Там можно увидеть более 40 произведений из коллекции одного из банков и живопись из музея истории города Минска. Экспозиция находится на пересечении улицы Комсомольской и Революционной. Торжественное открытие в 16 часов.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 15 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Пол Маккартни только что спел про надежду на избавление и на лучшее. И у него это звучит убедительно. В определенном возрасте, понимаешь, избавление приходит не когда повезет, а когда просто делаешь свое дело без лишней суеты. Как на рыбалке. Ждешь, и оно приходит. Как в спорте. Дышишь ровно, и результат не заставляет себя ждать. А наш музыкальный эфир на Компас FM продолжается. Меня зовут Наталья Егорова. И прямо сейчас расскажу, кого ждем. Совсем скоро Максим. Перед этим Bad Boys Blue, ну а раньше всех Николай Носков. Ну а прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет про аппарат для поиска дронов от белорусских инженеров. Подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на проспекте Мира от Пелагеевского сквера до Первомайской, на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира. В Витебске еще сохраняется плотное движение на улице Замковой у пересечения с Ленина. В Минске пробки на Кабушкина от Машиностроительной до Партизанского проспекта, на Долгобродской, Туральской до Ботанической.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про аппарат для поиска дронов от белорусских инженеров и какие качества нужно развивать детям в эпоху искусственного интеллекта. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Устройство для распознавания беспилотников разработали белорусские инженеры. Как рассказали в эфире телеканала ОНТ, акустическая локационная система «Сканер» слушает небо и определяет любые типы дронов, как с электромоторами, так и те, которые работают на небольших бензиновых двигателях. Дальность обнаружения от 100 метров до 1,5 километров в зависимости от размера коптера. Также система рассчитывает направление и скорость полета. Не обошлось и без искусственного интеллекта. Нейросеть отсеивает ложные шумы, которые не связаны с полетами дронов. По словам главного разработчика, аппарат идеально подходит для использования в составе мобильных групп при защите объектов и личного состава. Само устройство мало весит и невидимо для обнаружения, поскольку не излучает никаких сигналов.
0: Дело техники.
2: Какие качества нужно развивать у детей в эпоху искусственного интеллекта, рассказал глава техногиганта NVIDIA. По словам Дженсона Хуанга, школьникам и студентам не стоит выбирать направление по принципу «эту профессию точно не заменит нейросеть». Вместо этого, по его мнению, важно сосредоточиться на развитии личных качеств и талантов. Глава компании привел в пример журналистику, сферу, где человеческое восприятие и индивидуальность остаются особенно важными. Он подчеркнул, что хорошие журналисты ценятся не только за подготовку и образование, но и за умение внимательно слушать собеседника, быстро реагировать на неожиданные ответы и выстраивать живое общение с людьми. Также Хуанг добавил, что человеческая индивидуальность будет очень востребованной в эпоху доминирования высоких технологий. Искусственный интеллект не столько уничтожит рабочие места, сколько изменит структуру труда. Многие рутинные задачи действительно будут автоматизированы, однако это позволит людям сосредоточиться на более сложной интеллектуальной и творческой работе, которая требует рассудительности, интуиции и нелинейного мышления. Нейросети в этом случае станут хорошим помощником, но не заменой. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

8.29, 28 мая. Итак, чем знаменит этот день в истории? Именно в этот день, в 1918 году, был подписан декрет о создании пограничной охраны. Так что сегодня поздравляем всех, кто служил и служит, охраняя границы. Также 28 мая 1756 года повар знаменитого кардинала Ришелье изобрел майонез. Отличный пример проявить смекалку и извлечь максимум пользы из того, что под рукой. Но у нас тут хорошая музыка, которая всегда поднимает настроение. А еще совсем скоро расскажу, что нам рекомендуют звезды. Оставайтесь с нами на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. И вот кто составит нам компанию в ближайшее время. Это Юлиана Караулова.

0: Но раньше всех конец фильма. Но прямо сейчас проверим, что же происходит на дорогах.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на проспекте Мира от Пелагеевского сквера до Первомайской, на Первомайской от Бонч-Бурьевича до проспекта Мира. В Витебске крупных затруднений нет, в Минске пробки 4 балла. На Кабушкина от Машиностроителей до Партизанского проспекта, на Долгобродской от Чеботарева до Ботанической.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Это радио «Компас FM».

0: FM.
1: Итак, время короткого гороскопа на сегодня. Овны, утро создаст темп, спорт или активная ходьба – лучшее решение. Тельцы, финансовая удача, вложитесь в то, на что давно откладывали. Близнецы, будет много звонков и сообщений, не распыляйтесь, отвечайте по делу. Раки, домашние дела напомнят о себе, вечером лучше побыть с семьей. Львы, ваш день харизмы. Работайте без самолюбования, вас и так заметят. Девы, мелочи сожрут время, четкие планы, таймер на телефоне спасут от суеты. Весы. Колебания замучают. Монетка или совет от жены лучше, чем ничего. Скорпионы. Хороший день для разборок с документами и техникой. Все починится, если не бить. Стрельцы. Тянет в дорогу или на природу, прогулка в обед зарядит лучше, чем кофе. Козероги. Ответственные задачи решаются легко, не отказывайте коллегам в совете. Водолеи. Идеи фонтанируют, доносите до начальства только лучшее. Рыбы. Интуиция на максимуме, доверьтесь себе. Совет для всех знаков. Сделайте самое важное до обеда, остальное по остаточному принципу. И обязательно уделите себе хотя бы 15 минут. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас расскажу, кого ждем в эфире Компас FM. Совсем скоро Юлиана Караулова. Перед этим Элтон Джон, но раньше всех услышим «Моральный кодекс». Буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Александр Тамкович расскажет о новом комфортном автобусе от МАЗ. Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве сохраняются пробки на проспекте Мира от Пелагеевского сквера до Первомайской, на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира. В Витебске крупных затруднений нет, в Минске 4 балла. На МКАД от Чижевской до Игуменского тракта, на Долгобродской от Чеботарева до Ботанической придется задержаться.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас FM.
2: Привет, с вами Александр Тамкович. Сегодня расскажу о новом комфортном автобусе от МАЗ и о том, как британцы прокачали свой самый быстрый спорткар. И это автоновости на Компас FM. МАЗ показал новый пригородный автобус большого класса. Премьера прошла на выставке «Комвекс». Эта модель стала важным событием для завода. С ее появлением МАЗ полностью завершил перевод своих 12-метровых автобусов в современное третье поколение. Новинка совместила в себе удобство низкопольного городского транспорта и комфорт пригорода. В салоне 35 посадочных мест. Сиденья мягкие и с ремнями безопасности. В салоне предусмотрены кондиционер, камеры видеонаблюдения, умное табло, кнопки адресного открытия дверей и USB-зарядки. В моторном отсеке стоит надежный двигатель стандарта Евро-5 на 294 лошадиные силы, который работает в паре с шестиступенчатым автоматом. Завод обещает плавный ход и отличную экономичность.
0: Автоновости.
2: А теперь к спортивным рекордам. Британская марка Lotus обновила свою единственную топливную модель спорткар и Мира. Версия 420 Sport получила 2-литровый мотор от AMG. Теперь это официально самый быстрый серийный автомобиль в мире с 4-цилиндровым двигателем. Разгон до сотни занимает всего 3,9 секунды, а максимальная скорость вплотную приблизилась к отметке в 300 км в час. Привод задний, а коробка – 8-ступенчатый робот. Для фанатов гоночных треков вставили опцию пакета снижения веса. За счет титанового выхлопа, облегченного аккумулятора и гоночной подвески машина скидывает 25 килограммов. А в качестве бонуса дизайнеры поставили вместо заднего стекла олдскульную решетку, как дань уважения легендарному Lotus Esprit из 80-х. Обойдется такой спорткар недешево. В Великобритании ценник стартует от 142 тысяч долларов. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще выходные на Компас FM.
0: Автоновости.
3: Реклама на Компас FM.
2: Что, если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: «Наша песня».
1: Мы

0: Почти 9 утра, с вами утро четверга. Вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Егорова. Самое время проснуться окончательно, сделать звук погромче и зарядиться настроением на весь день. Через несколько секунд свежие новости к этому часу, но пока ждем Ольгу Березовик, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого мы услышим очень скоро. Это Григорий Лепс. Чуть раньше Nickelback. Ну а раньше всех Константин Никольский. Прозвучит сразу после выпуска новостей, но сначала дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской, в Витебске крупных затруднений нет, в Минске пробки на МКАД от Чижевских до Игуменского тракта на Долгобродской, Туральской до Ботанической.
1: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии Ольга Березовик. Привет, Оля. Что нового ты для нас приготовила?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу, куда совершит рабочий визит президент и когда на Луне поселятся люди.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза и пятом Евразийском экономическом форуме, которые будут проходить в ближайшие два дня, пишут Минск Новости. Глава государства представит позицию белорусской стороны по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, а также приведет примеры отечественного опыта в этой сфере. Проект документа о единой системе продажи билетов на транспорт предлагают обсудить белорусам, пишут Минск Новости. В списке вопросов создание личного кабинета пользователя, расписание схемы маршрутов, а еще сведения о транспорте, автомобильных перевозчиках, водителях, уведомления об отменах или при остановке рейсов и другие вопросы. Оставить замечание или предложение можно в специальной теме на правовом форуме по 6 июня. День пограничника отмечается сегодня, сообщили в Минобороны. Это праздник людей, которые первыми встречают вызовы и ежедневно стоят на страже рубежей Беларуси, сохраняя мир и спокойствие граждан. Сегодня плечом к плечу с пограничниками на участках государственной границы задачи выполняют военнослужащие сил специальных операций. Вместе они, как никто, понимают цену единства, ответственности и слаженной работы в деле обеспечения безопасности, защиты национальных интересов и стабильности нашей страны. И последнее. График колонизации Луны опубликовала НАСА, пишет .by. По словам специалистов, до этого момента осталось буквально несколько лет. Согласно планам Американского космического агентства, уже с 2032 года на Луне постоянно должны жить люди. А вот генплан создания постоянной лунобазы на Южном полюсе Луны Илон Маск назвал вдохновляющим.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 15 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Puls FM.
1: Nickelback только что напомнили, когда мы стоим вместе, работает даже то, что казалось безнадежным. В спорте это называется командная игра, на рыбалке надежный напарник, ну а в жизни просто правильные люди рядом. Оставайтесь с нами, я Наталья Егорова, утро в самом разгаре на Компас FM. Держим строй, и сейчас музыка для тех, кто не бросает своих. И в ближайшее время ждем Григория Лепса, перед этим Gypsy Kings, но раньше всех Александр Маршал в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет о том, сколько планируют построить новых детских садов и школ в Минске. Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще остаются пробки. На Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной, на проспекте Независимости от Янки Купалы до Площади Победы.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Народные новости на Компас-ФМ.
3: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Больше детских садов и школ станет в Минске в ближайшие годы, пишет .бай. В основном они появятся в молодых районах столицы. Так, до 2030 года откроют по 4 новые школы и детских сада. Например, для новоселов Лошицы возведут современную школу более чем на 1000 мест. Там же появится и детский сад. Жильцы комплекса «Минск-Мир» также смогут повести своих малышей в новый садик. А еще в районе проспекта Жукова и улицы Разинской запланировано строительство школы. На все мероприятия только в этом году выделили около 65 миллионов рублей. Кроме того, в инвестпрограмму включили объект, который переделают под кадетское училище, а открыть его планируют в следующем году. К слову, за прошлую пятилетку столица приросла 10 детскими садами и 4 современными школами. Что касается спортивных объектов, то в 3 микрорайонах столицы появятся новые комплексы. В планах строительство физкультурно-оздоровительного центра для экстремальных видов спорта на улице Нарочанской и ФОК на Малинина в Серебрянке. Сейчас они на стадии проектирования. А в Медвежино планируют сделать биатлонный комплекс. Там будут детские спортивные школы, в которых смогут заниматься не только дети. Напомню, в прошлом году возвели 2 физкультурно-оздоровительных комплекса «Мандарин» в Лошице и Каменной Горке. Таким образом, Минск активно строит будущее, где каждый ребенок будет иметь доступ к качественному образованию, а молодежь к спортивным достижениям. Так что в скором времени Минск станет примером для других городов, показывая, как важно инвестировать в образование и спорт. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9:10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Народные новости». Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8:10 и в 10:10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: 10:29 на часах в студии, четверг, 28 мая. Знаете, чем хорош этот день? Тем, что до лета осталось 3 дня. А еще сейчас время, когда первые совещания уже закончились, а вторые еще не начались. Окно возможностей. Выпить кофе, перекинуться пару слов с коллегами и почитать ленту, подумать о планах на выходные. С вами этим утром я, Наталья Егорова. И сейчас расскажу, кого послушаем в ближайшее время. Это Артик и Асти. Перед этим Рэй Паркер. Ну а раньше всех город 312. И проще быть невидимкой, а думаешь, мир не заметит слез. Ну а прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 3 балла. И вот затруднения на проспекте Независимости от Натуралистов до Сурганова, на Сурганова от Якуба Колоса до проспекта Независимости.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Компас-ФМ – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18:20. А еще в выходные на Компас-ФМ. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: 10:40 на часах в студии, 28 мая. И вот еще один исторический факт этого дня. В 1742 году в Лондоне открылся первый в мире крытый бассейн. Вход только для джентльменов. Размер бассейна был довольно скромный, 12 метров в длину. Рекламный трюк заключался в обещании чистой и теплой воды. Настоящее ноу-хау по тем временам. Ну а мы движемся дальше. Оставайтесь с нами. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас про музыкальные планы. В эфире совсем скоро Артик и Асти, перед этим Рэй Паркер, ну а раньше всех Чичерина. Ну а прямо сейчас у нас программа «Улицы наших городов», в которой Ирина Журавлик расскажет о кургане славы. Чем знаменит и уникален, узнаем сразу после дорожной информации.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве-Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на проспекте Независимости от Натуралистов до Сурганова, на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова, на Сурганова от Якуба Колоса до проспекта Независимости.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет.
2: Улицы наших городов. На Компас-ФМ.
3: Улицы наших городов. Ежедневный рассказ о местах, в которых живет душа Беларуси. С вами Ирина Журавлик. Здравствуйте. Всем известный курган славы под Минском. Это памятник, который напоминает живущим об ужасах военного лихолетия. Мемориальный комплекс стал одним из первых в Советском Союзе. Внешне он разительно отличается от остальных своим лаконичным образом и несет в себе глубокий смысл.
2: Улицы наших городов.
3: Памятник, который вспоминается белорусами первым при упоминании о Великой Отечественной войне, открыли в 1969 году. Возвели его на землях, где в июле 44-го провели операцию «Минский котел». Она была частью масштабной наступательной операции «Багратион». В «Минском котле» сгинуло 150 тысяч немцев. Событие стало очередным решающим шагом в освобождении Беларуси. Так, после окончания войны, спустя примерно 12 лет за подписью Петра Машерова в ЦК решили на этом месте заложить памятную плиту. Тогда же у подножья кургана возложили первую горсть земли. Ее взяли с места гибели советского летчика Николая Гастелло, который погиб во время боевого вылета. А позже сюда подсыпалась земля из белорусских городов, сел и многих уголков Советского Союза. 2 года на строительстве мемориала трудились не только строители. Вместе с ними на площадке работали жители Минщины и военнослужащие. А создали этот уникальный монумент архитектор Олег Стахович, инженер Валерий Лапцевич, скульптор Андрей Бембель с его учеником Анатолием Артемовичем. В итоге вышла композиция высотой почти 71 метр, из которых 35 метров насыпной курган с гладкими склонами. Весной и летом холм окутывает зеленым ковром. К его вершине ведет пара лестниц по 241 ступени. А уже на самом пике находятся величественные 4 штыка обелиска, замкнутые в каменное кольцо. Длина каждого облицованного титаном штыка чуть более 35,5 метров. На внешней стороне кольца вылеплены барельефные образы партизан различных войск, ордена Отечественной войны и славы. Изнутри нанесен мозаичный текст «Армии Советской, армии Освободительницы, слава». К подножию кургана славы возлагают цветы тысячи благодарных людей. Людей уже десятки лет. Ежегодно белорусы нескольких поколений отдают дань почтения и памяти всем участникам Второй мировой войны, тем, кто принес свободу и мирное небо над головой. С вами была Ирина Журавлик и программа «Улицы наших городов». Ежедневный рассказ о местах, в которых живет душа Беларуси. Услышимся завтра на Компас-ФМ. До встречи.
2: Улицы наших городов.
1: Реклама на Компас-ФМ. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: смотрю тебе.
1: Почти 11 утра на часах в студии. Меня зовут Наталья Егорова. Время пролетело незаметно. Это утро мы провели с вами вместе на Компас FM. Пришло время прощаться до завтра. Желаю вам вкусного обеда, легких дорог и отличного дня. Передаю эфир Анастасии Лисовой. Она уже появилась в студии. Привет, Настя, как твое настроение? Чувствуешь приближение пятницы?
2: Наташ, привет. Знаешь, да, в воздухе уже витают пятничные флюиды, поэтому настроение мое соответствующее. Так что подпитываемся хорошей музыкой и заряжаемся отличным настроением для продуктивного дня. Ну и в ближайшие полчаса к нам присоединится Стас Михайлов и Таисия Повалим.

0: Прямо сейчас Ольга Березовик расскажет об актуальных событиях. К этому часу, Оль, привет. Что ты для нас подготовила?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, кого сегодня поздравил президент и когда белорусских школьников начнут обучать работе с искусственным интеллектом.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов органов пограничной службы с профессиональным праздником «Днем пограничника сегодня», пишет Белта. В поздравлении говорится, что пограничники умело применяют новейшие технологии в сфере безопасности, надежно противодействуют попыткам дестабилизировать ситуацию на границах Беларуси. Президент убежден, что каждый из них и впредь будет делать все возможное, чтобы сохранить мир на родной земле, решительно пресекать любые посягательства на независимость и территориальную целостность Отечества. Электроснабжение во всех населенных пунктах Минской области восстановлено, пишет Белта. Сейчас работа продолжается по единичным заявкам. Ранее сообщалось, что накануне из-за шквалистого ветра, проливного дождя и как следствие падения деревьев в Минской области нарушилось электроснабжение более чем в 200 населенных пунктах. Энергетики тогда работали в усиленном режиме. Начальник управления территориальной обороны проведет прямую телефонную линию уже в эту субботу. Номер 8017-297-1022. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра и до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Учить обращаться с искусственным интеллектом будут в школах Беларуси, пишет Очкабай. Факультатив по этому направлению утвердили в Минобразовании. Программа рассчитана на учащихся с 8 по 11 классы. Ребята познакомятся с принципами работы современных генеративных моделей и получат навыки промптинга. А еще им покажут, как применять искусственный интеллект для анализа данных и многое другое. Планируется, что занятия начнутся с начала следующего учебного года.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 15 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Ну что же, утро закончилось, и мы плавно вливаемся в дневные часы этого четверга. На календаре 28 мая и в ваших динамиках Компас FM. А значит, без хорошей музыки вы не останетесь. Компанию на ближайшие 4 часа буду составлять вам я, Анастасия Лисова, поэтому скучать вам точно не придется. Будет много разговоров и интересной информации для вашего плодотворного дня и отличного настроения. Ну а теперь пришло время узнать нашу ближайшую музыкальную перспективу. Споет Стас Михайлов и Таисия Повалим. Еще будет у нас Ваня Дмитриенко, ну а раньше остальных к нам присоединится Наутилус Помпилиус.
1: Реклама на Компас FM.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: всегда по пути. Компас FM.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

0: 11:28 на часах, а значит, пришло время узнать, что же нам приготовили на сегодня звезды. Итак, астрологи призывают замедлиться, навести порядок в мелочах и отказаться от чужих навязанных сценариев. Овнам вот рекомендуется не раздражаться по пустякам. Это может навредить вам и вашим близким. Тельцы, прекратите откладывать радости на потом. День идеально подходит для создания уюта, отдыха, вкусной еды и восстановления сил без чувств вины. По-моему, это идеальный распорядок на сегодня. Но близнецам, наоборот, нужно навести порядок в бумагах и счетах. Поток новостей может поменять ваши планы, но не спешите рубить с плеча. Первая эмоция обманчива. Раки, делитесь своими смелыми идеями. Сегодня окружающие вас поддержат. Ну а львы, как обычно, окажутся в центре внимания, но чужие советы, даже непрошенные, убегут от ошибок. Вот такой был гороскоп на день сегодняшний. Про остальных знаков расскажу уже через несколько минут. Ну а пока возвращаемся к музыке. Это Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. И в ближайшие полчаса услышим о студио. До этого споет группа The Connells. Ну а раньше остальных услышим группу Крематорий.
1: Не дождавшись победного конца, возвращались поутру.
2: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7:40 и в 16:25 в будни, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Грело счастье только что певица Ёлка, ну а я для вас держу тепленьким гороскоп на сегодня, чтобы вы были готовы ко всем непредвиденным событиям. Продолжаем. Остановились мы на Деве. Вам рекомендуется перестать накручивать себя из-за проблем, которые еще не случились. Весы, не изобретайте велосипед, а используйте проверенный чужой опыт. В личной жизни возможен неожиданный приятный шаг навстречу со стороны важного человека. У Скорпиона эмоции сегодня будут накалены, но втягивание в чужие драмы и конфликты – это не ваша задача сегодня. Сделайте акцент на укреплении своего авторитета и защиту личных границ. Стрелец, сегодня дела могут даваться с трудом, поэтому расслабьтесь, плывите по течению и не пытайтесь контролировать то, что от вас не зависит. Козероги, благоприятное время для планирования карьеры и долгосрочных целей. При этом в общении будьте осторожнее, не спешите раскрывать все свои карты. Водолей, погрузитесь в упорядочение мыслей, планов и займитесь бумажной работой. Ну а у рыб сегодня велика вероятность дезинформации, поэтому доверьтесь внутреннему голосу. Но еще можете смело довериться нам в плане выбора музыки. Для такого Компас FM Анастасия Лисова. И до конца этого часа услышим Брайана Адамса, а студию и группу Маша и Медведи.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Chateau.

Практически полдень в стране, а значит, буквально через считанные секунды узнаем свежие новости. О них нам расскажет Вера Светлова, но пока я успеваю вам озвучить, кого услышим уже совсем скоро. Напоминаю, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и в эфире появится группа «Гости из будущего».

Также споет группа Ace of Base. Хотелось бы послушать еще побольше, но объявляю следующую песню. Так, ну а раньше остальных появится Александр Маршал.

0: Время новостей на Компас ФМ, и о них нам расскажет Вера Светлова. Вер, привет, что интересного ты для нас подготовила?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, кому направил приветствие президент и какую сувенирную продукцию представит Славянский базар в Витебске.
2: Новости. Новости на Компас ФМ.
1: Александр Лукашенко направил приветствие участникам проходящей в Бресте международной межпартийной конференции «Сегодня», пишет Белта. Президент выразил убеждение, что в условиях изменения архитектуры безопасности совместные усилия политических партий разных стран будут и впредь направлены на укрепление суверенитета и поддержку права каждого государства самостоятельно выбирать путь развития. Александр Лукашенко пожелал участникам конференции плодотворной работы, интересных дискуссий, новых конструктивных идей для справедливого и паритетного международного диалога. Инициатива «Учись и работай» появилась в Беларуси, пишут Минск Новости. Теперь студенты могут трудоустроиться еще до окончания вуза. Инициатива охватит около 140 должностей в разных сферах – творчество, строительство, жилищно-коммунальное и сельское хозяйство, образование и другие. Для студентов это возможность лучше узнать профессию еще до получения диплома, а для организации – закрыть вакансии и привлечь молодых специалистов, которые уже прошли адаптацию, набрали опыт и стаж в период учебы. Профориентационные мероприятия проходят по всей стране, сообщили в Минобороны. Так, десятиклассники трех столичных школ посетили военный факультет в Белорусском государственном университете. Школьники узнали об условиях обучения, о военно-учетных специальностях и перспективах службы. Также гости ознакомились с жизнью и бытом курсантов. И последнее. Славянский базар в Витебске представил эксклюзивные сувениры к фестивалю, сообщает телеканал СТВ. Так, ассортимент сувенирной линейки превысил 40 наименований. Помимо традиционных коллекционных кружек, в продаже появятся и новинки – стильные зонты, дождевики, шоперы и даже фирменные чехлы для чемоданов. Приобрести памятную продукцию можно будет на главных фестивальных площадках возле летнего амфитеатра и на улице Суворова, а также практически в каждом городском магазине. Напомню, фестиваль пройдет с 14 по 20 июля.
2: Погода на Компас ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 15 градусов тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: Мы будем вместе, пел только что Александр Солодуха, и я с ним полностью согласна. Давайте оставаться в компании друг друга подольше, и тогда наш день пройдет в хорошем настроении и с отличной музыкой. Это Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и скоро к нам присоединится группа гостей из будущего. До этого спает Владимир Пресняков, ну а прямо сейчас встречаем Ума Турман.
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Иванушки Интернешнл звучали сейчас в эфире с композицией «Тучи», и это то, что мы переживаем уже несколько дней подряд, и будем переживать еще несколько дней. Но пусть нас это не расстраивает, не пугает, ведь вокруг еще столько поводов для хорошего настроения. Главное – научиться их замечать. Вот как минимум любимая музыка. С вами Компас FM, меня зовут Дарья Ветрова, и дальше мы услышим группу «Любэ», коллаборацию Дэнс и Ники Минаж, а раньше всех «Город 312». Все это после программы «Здоровый день», в которой мы узнаем, как выбрать вкусную дыню. Об этом расскажет Михаил Громов, но сначала проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: Для этого обновляю Яндекс.Карты. В Могилеве, точнее, в Могилеве и Витебске дороги свободны. Что касается Минска, есть пробка на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта, на Бабушкина от села Калядичи до МКАД и еще на улице Радиальной от Амельнюка до Партизанского проспекта.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день! На Компас FM.
2: Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневно рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу, как выбрать по-настоящему здоровую, спелую и ароматную дыню. А еще вы узнаете, почему в магазинах и на рынках самые качественные плоды.
1: «Здоровый день».
2: Дыня – ароматное летнее лакомство. Кроме нежной и сладкой мякоти, она обладает богатым витаминным составом. Дыню можно смело назвать своего рода природной аптечкой. Конечно, от болезни она не вылечит, а вот укрепить организм перед осенне-зимним сезоном легко. В первую очередь она выступает как натуральное очищающее средство. За это отвечают клетчатка и пектины. Они выводят токсины и шлаки, а еще снижают количество холестерина в крови, за счет чего улучшается кровообращение. К слову, специалисты называют пектины санитаром нашего организма за уникальную способность выводить из организма радиацию и тяжелые металлы, при этом не нарушая полезную микрофлору желудочно-кишечного тракта. Однако в отдельных случаях такая вкусная и ароматная дыня может оказаться не самой полезной. Чтобы выбрать действительно качественный продукт, достаточно соблюдать пару простых правил. Во-первых, не верьте ярким заголовкам, которые пишут продавцы рядом с ценниками. Спелость дыни определяется не словами «обалденная», «суперсладкая» или «мегавкусная». Узнать, насколько спелый перед вами плод, можно при помощи обычных похлопываний. В отличие от арбуза, дыня не должна звенеть. Дело в том, что у созревшего плода семечки немного отходят от мякоти, из-за этого звук получается слегка приглушенным. Во-вторых, если при нажатии остается вмятина, плод перезрел. А если дыня слишком твердая, ее сорвали раньше срока. В-третьих, принюхайтесь. Спелая и здоровая дыня должна пахнуть, как ни странно, дыней. Если вы чувствуете запах травы, то перед вами плод, который, скорее всего, созревал под воздействием химикатов. Ну и напоследок, ни в коем случае не покупайте дыни вдоль дорог. Плоды тыквенных культур легко впитывают тяжелые металлы, которые выбрасывают проезжающие машины. Кроме того, продавцу таких дынь, скорее всего, не выдали разрешение для торговли на рынке, как раз-таки из-за превышения количества вредных веществ в составе продукта. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Здоровый день!

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Моя музыка вновь оставляет меня на плаву. Об этом пели сейчас «Не прислоняться» The Band. И мы тоже будем держаться на плаву с помощью любимых хитов, потому что в такую погоду это один из способов поддерживать свое настроение. Вы слушаете Компас FM, с вами Дарья Ветрова, и впереди у нас Анасти, One Republic, а раньше всех «Високосный год». Эту группу услышим после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И обновляю Яндекс.Карты в Витебске. Здесь небольшой затор на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской и на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве пробок пока нет, дороги свободные. Что касается Минска, здесь пробка на Куйбышева от Кульман до Сурганова, на Ленина от Интернациональной до Кирова и еще затор на Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской.
0: Дорожный компас.

0: На часах почти 5, встречаем вечернюю атмосферу четверга, хотя это день недели сам по себе какой-то очень атмосферный. Люблю его даже больше пятницы. Надеюсь, вы тоже сегодня в прекрасном настроении. Напомню, что вы слушаете Компас FM, с вами Дарья Ветрова, и вот какие исполнители будут поддерживать наше настроение дальше. Появится мод. До этого споет Смоки. А раньше всех услышим ансамбль «Изумруд» и группу «Чайф». Это после выпуска новостей, но для начала небольшая дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: Узнаем, где появились пробки. Обновляю Яндекс.Карты в Витебске. Здесь затор на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. В Могилеве пробка на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской и на проспекте Мира от Большой Машековской до Королева. Что касается Минска, 4-бальная загруженность, пробка на МКАД от Байкальской до Ваупшасова, на Бабушкино от села Калядичи до МКАД и на Лобанка от Одинцова до Притыцкого.
1: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: студии появилась Ирина Журавлик, чтобы рассказать нам что-то интересное и важное. Ира, привет, что нового произошло?
1: И тебе привет, Даша. Сейчас я расскажу, где с рабочим визитом находится президент и о том, какие сериалы и фильмы снимут во Франции.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко прибыл в Астану для участия в саммите ЕАЭС и Евразийском экономическом форуме, пишет Белта. Сегодня он выступит на пленарном заседании форума по теме ЕАЭС в глобальной цифровой гонке «Ставка на искусственный интеллект». А завтра на саммите главы государств обсудят развитие международной торговли и сотрудничества с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и другое. Единый сайт для абитуриентов колледжей заработал в этом году, пишет Белта. На ресурсе в доступном режиме ребята и их родители могут ознакомиться с профессиями, специальностями, компетенциями и с принимающими по ним учреждениями образования. Данные на сайте соответствуют сборникам для поступающих, которые доступны на сайтах Минобразования и Института профобразования. Совместное учение военнослужащих, следователей и экспертов проходит в учебном центре военной академии «Белая лужа». Сегодня рассказали в Минобороны. Их цель – улучшение практических навыков и межведомственной слаженности офицеров, а еще сформировать компетенции, необходимые для выполнения задач в условиях вооруженного конфликта. На учениях развертывают блокпосты, организуют работу следственных групп с включением в них военнослужащих для охраны и прикрытия, делают фото и видеофиксации на местах происшествия. Также оказывают первую медпомощь раненым и с последующей эвакуацией и осваивают производство следственных действий с задержанными. И последнее. Сериал и фильм про ограбление Лувра снимут во Франции, пишет «Точка.бай». В его сюжете рассказ о преступлении века. В центре истории громкое журналистское расследование. В основу легла книга, написанная в этом году «Руки прочь от Лувра». А режиссировать их будет обладатель премии Грэмми Ромен Гаврос. Даты выхода проектов пока не называют.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза и до плюс 7. Завтра днем в этих городах снова обещают кратковременные дожди, возможно, гроза. Температура в Могилеве и Витебске понизится до плюс 12. В Минске будет до 14 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Мы изменим этот мир, заявляли только что Open Space и собираются начать себя. Предлагаю и нам сделать то же самое, чтобы этот мир стал лучше. И еще его помогает улучшать любимая музыка. Для этого с вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова. И впереди у нас мод, группа Смоки, а раньше всех Александр Буйнов. Его ждем после того, как проверим дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске скопились автомобили на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской и на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве пробка на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской, еще одна на проспекте Мира от Большой Машековской до Королева. Что касается Минска, уже пятибалльная загруженность. Придется постоять на МКАД от Ташкентской до Игуменского трассы, на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта и на Бабушкина от села Калядичи до МКАД.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Знакомьтесь, это Галочка. И она никогда не получала в подарок автономный пожарный извещатель. Ведь этот подарок не для Галочки.
3: Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению. Он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установи автономный пожарный извещатель, чтобы быть под надежной защитой, а не для Галочки.

0: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.
1: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

0: забыть мой двор тебя.
1: Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
2: 17:28 на часах. Продолжаем задавать атмосферу этому майскому вечеру. Еще чуть-чуть, и вечера станут июньскими. Правда, наша погода, видимо, об этом не знает. Надеюсь, что она скоро вспомнит и исправится. Ну, а мы будем зажигать свое внутреннее солнце и находить другие причины для радости. Вот, например, любимые хиты на Компас FM, которые можно сделать громче этим вечером. С вами Дарья Ветрова, и я как раз готова рассказать об ближайших музыкальных планах. Скоро появится группа «Добро».
3: Звук поставим на всю, и соседи не спят, под нами внизу, простите меня.
2: До этого услышим дуэт Брайана Адамса и Ханса Циммера. А раньше всех споет Александр Маршалл. Ждем его после автоновостей, в которых узнаем о новом комфортном автобусе «МАЗа», расскажет Александр Тамкович, но сначала я расскажу о пробках.
1: Дорожный компас.
2: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске движение довольно-таки плотное. Затор на Замковой у пересечения с Ленина, также на Смоленской у пересечения с Московским проспектом, здесь ДТП. И на проспекте Фрунзе придется постоять у пересечения со Смоленской. Что касается Могилева, пробка на проспекте Мира от Крыленко до Королева, на Пионерской от Лепешинского до Болдина, еще одна на Пушкинском проспекте. Проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Минске семибальная загруженность, немаленькая пробка на МКАД от Ташкентской до Игуменского тракта. Также придется постоять на дороге на Новый двор от Нового двора до дороги на Климовичи. Еще затор на проспекте Независимости от площади Победы до улицы Ленина.
1: Дорожный компас для детей старше 16 лет. Автоновости на Компас FM.
4: Привет, с вами Александр Тамкович. Сегодня расскажу о новом комфортном автобусе от МАЗ и о том, как британцы прокачали свой самый быстрый спорткар. И это автоновости на Компас FM. МАЗ показал новый пригородный автобус большого класса. Премьера прошла на выставке Comvex. Эта модель стала важным событием для завода. С ее появлением МАЗ полностью завершил перевод своих 12-метровых автобусов в современное третье поколение. Новинка совместила в себе удобство низкопольного городского транспорта и комфорт пригорода. В салоне 35 посадочных мест. Сиденья мягкие и с ремнями безопасности. В салоне предусмотрены кондиционер, камеры видеонаблюдения, умное табло, кнопки адресного открытия дверей и USB-зарядки. В моторном отсеке стоит надежный двигатель стандарта Евро-5 на 294 лошадиные силы, который работает в паре с шестиступенчатым автоматом. Завод обещает плавный ход и отличную экономичность.
1: Автоновости.
4: А теперь к спортивным рекордам. Британская марка Lotus обновила свою единственную топливную модель спорт Карт и Мира. Версия 420 Sport получила 2-литровый мотор от AMG. Теперь это официально самый быстрый серийный автомобиль в мире с 4-цилиндровым двигателем. Разгон до сотни занимает всего 3,9 секунды, а максимальная скорость вплотную приблизилась к отметке в 300 км в час. Привод задний, а коробка – 8-ступенчатый робот. Для фанатов гоночных треков вставили опцию пакета снижения веса. За счет титанового выхлопа облегчённого аккумулятора и гоночной подвески машина скидывает 25 килограммов. А в качестве бонуса дизайнеры поставили вместо заднего стекла олдскульную решетку, как дань уважения легендарному Lotus Esprit из 80-х. Обойдется такой спорткар недешево. В Великобритании ценник стартует от 142 тысяч долларов. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
5: Реклама на Компас FM.

0: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Вайбер по номеру +375 33 615 102 5 или Телеграм +375 33 991 102 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.
1: Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 «Компас FM» помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. «Компас FM» всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Here I am, вот он я, и эта песня – блестящий плод совместного творчества канадского рок-музыканта Брайана Адамса и звездного голливудского композитора Ханса Циммера. Композицию создали для мультфильма «Спирит. Душа прерии». Сингл имел огромный успех и принес создателям номинацию на премию «Золотой глобус», а также премию «Эскап». Вы слушаете Компас FM, с вами этим вечером Дарья Ветрова, и дальше в эфире прозвучат группа «Да». Добро, Опус, а раньше всех Ума Турман. Этот дуэт ждем после того, как проверим дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске скопились автомобили на Замковой у пересечения с Ленина, на Смоленской у пересечения с Московским проспектом, там ДТП, и еще на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. Что касается Могилева, пробка на проспекте Мира от Крыленко до Королева, на Пионерской от переулка Буянова до Болдина и еще одна на Пушкинском проспекте от проспекта Демид до улицы Габровской. В Минске 7-бальная загруженность, большая пробка на МКАД от Ташкентской до лейтенанта Кижеватова, также затор на Ванеева от Долгобродской до проспекта Рокоссовского, и еще придется постоять на проспекте Независимости от площади Победы до улицы Ленина.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные. А бывают народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: вечер вместе с Компас FM.
1: На часах почти 6. Прекрасного вам вечера четверга и спокойного настроения в завершении недели. Начинаем предвкушать выходные и строить планы, завершать все дела и входить в расслабленный режим. Рядом любимая музыка на Компас FM. Этим вечером с вами Дарья Ветрова. И вот каких исполнителей ждем в эфире дальше. Появятся «Руки вверх».
2: Она меня целует ярко-красной помадой.
1: До этого споет Ирина Дубцова.
3: Влюбленный я созданный таким же романтиком.
1: А раньше всех услышим смысловые галлюцинации.
4: Где розовые очки?
1: Будем искать с ними розовые очки после выпуска новостей.
0: Дорожный компас.
1: Ну а пока узнаем о дорожной обстановке и по информации сервиса Яндекс.Карты в Витебске. Затор на Замковой у пересечения с Ленина в Могилеве. Пробка на проспекте Мира от Крыленко до Королева и на Пионерской от переулка Буянова до улицы Болдина. В Минске уже 8-бальная загруженность. Пробка на МКАД от Магистральной до Игуменского тракта. На проспекте Независимости от Красной до Ленина и на Первомайской от Чапаева до Красноармейской.
0: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: И самое время узнать, что произошло нового в стране и мире. Об этом нам расскажет Ирина Журавлик. Ира, добрый вечер. Что интересного?
1: И снова привет, Даша. Сейчас я расскажу о выставке «Белагра» и о том, какой праздник пройдет на линии Сталина.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Выставка «Белагра-2026» будет работать в Минском международном выставочном центре со 2 по 6 июня, пишут «Минск-Новости». В этом году организаторы разработали мобильное приложение «Абелагра». Оно упростит навигацию по выставке и даст полную информацию о компаниях-участниках, новинках и мероприятиях деловой программы. Кроме того, впервые представит масштабную аллею мастеров художественного творчества. Там можно будет посетить мастер-классы и приобрести сувениры. Для посетителей выставка откроется 2 июня в 3 часа дня, а с 3 по 6 июня будет работать с 10 до 18 часов. Безопасность усилят в Минске завтра, пишет Белта. Из-за празднования 80-летия МТЗ на площадке перед Центральной заводской прокладной рядом с ней инспектор ДПС ограничит движение и парковку транспорта с 8 утра. ГАИ рекомендует прибывать на мероприятие заранее, учитывая погоду. Помимо прочего, вход на площадку будет через КПП с досмотром. Командно-штабное учение с органами военного управления и воинскими частями тылового обеспечения продолжается, рассказали в Минобороны. Сегодня военнослужащие подразделений тыла и военнообязанные, призванные из запаса, отработали размещение войск на местности, подвоз материальных ресурсов, а также биологическую разведку, дезинфекцию и дезинфицию. А военные медики специального назначения принимали, сортировали и оказывали помощь раненым во взаимодействии со специалистами одной из местных больниц. И последнее. Праздник ко дню пограничника пройдет на линии Сталина в эту субботу, пишет «Минск-Новости». В программе военно-историческая реконструкция событий 1939 года, посвященной воссоединению Беларуси, а также реконструкция боя пограничной заставы в июне 41-го. Начало в 14 часов. Кроме того, с 11 часов будут работать экскурсионные и интерактивные зоны, выставка вооружений и техники.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидается кратковременные дожди, возможно, гроза и до плюс 7. Завтра днем в этих городах снова обещают кратковременные дожди, возможно, гроза. Температура в Могилеве и Витебске понизится до плюс 12, в Минске будет до 14 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: вместе с Компас FM.
1: «Где ты была, моя каханая?» – спрашивала только что группа Skynet. И найти любовь действительно в наше время не просто, а еще сложнее ее сохранить. И если все-таки есть любимый человек, его лучше беречь как зеницу ока. Ну а что у нас есть точно, так это любимая музыка на Компас FM. С вами этим вечером Дарья Ветрова. И дальше услышим группу Savage Garden. «Руки вверх», а раньше всех появится Александр Шевченко. Его ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Что же нам говорят Яндекс.Карты? И они показывают, что в Витебске дороги уже освободились. В Могилеве все еще пробка на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира. На проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. И на Космонавтов от Лазаренко до проспекта Мира. В Минске семибальная загруженность. Пробка на проспекте Независимости от Козлова до Ленина. На МКАД от Ташкентской до Чижевских. И еще придется постоять на Смоленской от Захарова до Ленина.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас-ФМ. Слушайте планы на вечер каждый день.

0: детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM — это песня, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «To the Moon and Back» от группы Savage Garden.

Эта история началась в 93-м, в солнечной Австралии. Тогда молодой музыкант Даррен Хейс бросил универ и вознамерился стать профессиональным исполнителем. В то время ему на глаза как раз попалась газета с объявлением, где некий мультиинструменталист Дэниел Джонс искал в свою группу вокалиста. Все бы ничего, однако первое впечатление о Даррене на прослушивании было не то чтобы позитивным. Из-за волнения его голос нередко срывался, и если бы он не был единственным, кто пришел на пробы, мир бы вряд ли услышал их знаменитые хиты. Первое время группа выступала в барах под именем Crush, но позже название пришлось сменить, а все потому, что в Британии уже существовала группа с таким же именем. Уже в 95-м парни записали дебютный альбом и разослали копии по всем издательствам, до которых только могли достучаться. И из 150 человек откликнулся только один – Джон Вудроф. Он-то и помог парням подписать контракт с компанией Roadshow Music и выбить путевку в мир. Годом позже сингл «I Warn You» прорвался в топы лучших песен и стал первой платиной в дискографии группы. А все благодаря свежему и необычному звучанию. После первого успеха музыканты получили право выбора звукозаписывающей компании из нескольких десятков выгодных предложений. Парни решили сотрудничать с Columbia Records, что позже вылилось в мировое турне и премию Грэмми. А их вторая работа «To the Moon and Back» так и вовсе побила все национальные рекорды по популярности. Вскоре Savage Garden обрела международную популярность. Их новая баллада «Truly Madly Deeply» взорвала американские и европейские чарты, а команда получила статус мультиплатиновой. Доходы от продаж пластинок сделали музыкантов обеспеченными людьми. Но деньги и слава не объединили их, а напротив, быстро привели к завершению блистательной карьеры. В начале 2000-х группа распалась. Парни начали сольные карьеры и разбежались по миру. Однако их наследие в виде культовых работ продолжает жить в сердцах фанатов. И по сей день звучат на радиостанциях по всему миру. Прозвучит и сейчас на Compass FM.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночи в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза и до плюс 7. Завтра днем в этих городах снова обещают кратковременные дожди, возможно, гроза. Температура в Могилеве и Витебске понизится до плюс 12, в Минске будет до 14 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

0: Компас FM. Всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье.
0: Компас FM. Всегда.

и сказал. Он сказал: что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси. Я сказал: передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди, возможно, гроза. Температура в Могилеве и Витебске понизится до плюс 12, в Минске будет до 14 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди, возможно, гроза. Температура в Могилеве и Витебске понизится до плюс 12, в Минске будет до 14 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди, возможно, гроза. Температура в Могилеве и Витебске понизится до плюс 12, в Минске будет до 14 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Вы слушаете Компас FM.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди, возможно, гроза. Температура в Могилеве и Витебске понизится до плюс 12, в Минске будет до 14 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.